0: canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Un saluto a Cudo Tramone di Belen.
2: Ты посажешь их тогда интересно, с тобой.
3: Бегучи, бегучи, бегучи, бегучи, бегучи, бегучи, бегучи, не, не, не.